0: чем это.
1: Это и другое. Вы говорили, туда говорить поберет.
0: Это мотора.
1: Ну, не знаю, вот это его пароди, если там не иду, ему так и ты татуга. Давай, это надо трахить, ему так, Михаса, и говорим, говорит. Иди, пусть тату, говорит,
0: Амен. Amen, amen. Amen.